глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия призвала власти зарубежных стран эвакуировать дипломатов из Киева. Это связано с предупреждением Минобороны России об ответном ударе по центру украинской столицы в случае попыток украинских властей сорвать празднование Дня Победы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Напомню, Минобороны России объявила о перемирии на 8-9 мая.
2: Мир.
1: Посольство России в Германии требует от немецких властей отменить запрет на демонстрацию 8 и 9 мая советской и российской символики. Имеются в виду Знамя Победы, флаг и герб СССР, георгиевская лента, военная форма советских солдат и песни военных лет. Этот запрет российское посольство назвало абсурдным и циничным. Американский лидер Дональд Трамп заявил о высокой вероятности сделки с Ираном. «За последние 24 часа были проведены очень хорошие переговоры», — сказал Трамп журналистам. Глава Белого дома подчеркнул, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Как утверждает Трамп, иранская сторона с этим согласилась.
2: Футбол.
1: Победу в финальном матче пути регионов Кубка России праздновал «Спартак». Накануне он встречался с ЦСКА. Счет был открыт на 10-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов. Этот гол стал единственным в матче. Сегодня будет сыгран финал пути РПЛ. Сильнейшего выявят московская «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился в ничью 0-0.
2: Транспорт.
1: Параллельный импорт автомобилей россияне в основном поддерживают. В ходе опроса «Автостата» выяснилось, что более 60% респондентов относятся к такой схеме положительно. Еще 30% нейтрально. 9% опрошенных признались, что такая схема им откровенно не нравится. Каждый шестой опрошенный готов приобрести машину по параллельному импорту. Об этом сообщает издание «За рулем». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Нужны качественные подшипники? Приезжайте в Интерподшипник на Ломоносова 5. Здесь огромный выбор подшипников. От бюджетных до японских брендов премиум-класса. Ремни, сальники, стопорные и уплотнительные кольца, шпонки, смазки, инструмент и многое другое. Действует система скидок. Отсрочка платежа для юридических лиц. Интерподшипник на Ломоносова 5. Честные подшипники по честным ценам. Звоните 211-655.
1: Экономи с глобусом. Пряник вятский с вишневым вареньем с яблочным повидлом «Дымка». Цена по бонусной карте 39,99. Цены действуют с 4 по 10 мая. Цена указана в рублях.
2: Друг, а ты где новые шины купил?
3: Где купить хорошие шины? Сеть шинных центров «Резина». Я там всегда шины покупаю. Ассортимент, гарантия и цены отличные. Еще и шиномонтаж в подарок сделали.
2: Спасибо, друг. Поеду за шинами в «Резину».
3: Любишь машину? Шины покупай в «Резине».
4: Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года. Подробности об организации правил и месте проведения акции уточните у продавцов-консультантов.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове 74-75-90. Код города 83-32. Дорожное радио.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: эфире радиоканал «Пятый Рим» для детей старше 12 лет. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
0: Россия.
1: Шоколад в России резко подорожал в первую очередь из-за ситуации на мировом рынке какао-бобов, которая в последние два сезона складывается неблагоприятно, об этом пишет «Известия». Однако сегодня прогнозируется профицит мирового производства, что может обрушить цены на шоколад во второй половине 2026 года при условии стабильности рубля, говорят эксперты. Они пояснили, что с ростом цен на шоколадные плитки россияне вынужденно переориентировались на более дешевые сегменты сладостей, так продажи вафель выросли на 17% в штуках, батончики прибавили 14%. Полное финансирование пособий по временной нетрудоспособности для многодетных родителей должно осуществляться исключительно за счет денег из социального фонда. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко, пишут «Известия». Уточняется, что это решение способно одновременно облегчить финансовое бремя для компании и оказать поддержку семьям с большим количеством детей. По мнению Рыбальченко, у многодетных родителей уровень безработицы существенно превышает показатели среди тех, у кого один или двое детей.
0: Дороги.
1: Необходимо вернуть государству исключительное право на видеофиксацию нарушений ПДД, об этом заявил депутат Леонид Слуцкий, пишут «Известия». По его словам, действующее законодательство позволяет привлекать к этой работе частные компании. Это приводит к тому, что комплексы фото-видеофиксации размещают в местах, где водители чаще совершают незначительные ошибки, в то время как аварийно опасные участки дорог остаются без контроля. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.

0: Центр мебель на Герцена 88.
1: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. Сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
2: Давно пора переезжать в свой дом. Если годик-другой подождать, совсем не по карману будет. Вот я и заказал дом в новом коттеджном поселке «Миллениум» в деревне Черки. Строить будет «Камелот». Им я доверяю. Подробнее о коттеджном поселке «Миллениум» по телефону 410-143.
3: Вместе мы сила. Поддержи отечественный автопром. Купи автомобиль «КамАЗ». Поможем выбрать, обслужить, отремонтировать. Сервисный центр «КамАЗ» в Кирове на Северном кольце 22А. Телефон 715-100. Для вашего удобства мы открыли дополнительную точку продаж запасных частей на Производственной 43. Телефон 45-00-01.
4: К летней рыбалке будь готов! Лодки, квадроциклы, катера, лодочные моторы, прицепы, рыболовные товары и экипировка в большом магазине «Fish 3». Приезжайте! Торговый центр «Город», Горького 7А, магазин «Fish 3».
5: Главная премьера сезона в оптиках «Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В магазинах «Инструмент». При покупке любого мотоблока, мотолебедки или мотокультиватора получай гарантированный подарок на выбор. Погружной вибрационный насос, садовую тачку или топор. Плюс скидки до 30%.
7: Подробности в магазинах «Инструмент». В Кирове на Владимирской 101, Горького 61 и Мелькомбинатовском 7.
8: Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Количество товаров и подарков ограничено. Подарки насос «Брайтен» 10, тачка «Нортуга» 60, топор «Патриот» 800.
9: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74-75-90. Код города 83-32.
11: В эфире радиоканал «Пятый Рим» для детей старше 12 лет.
10: Погода на Дорожном радио.
12: О погоде в Кирове сегодня в областном центре пасмурно, небольшой дождь, говорят синоптики. Температура воздуха днем плюс 14-15 градусов, но вот ощущается как плюс 11, ночью дойдет до плюс 9 градусов, ощущается как плюс 4, порывы ветра до 3 метров в секунду, влажность 40%. В Котельниче пасмурно до плюс 14-16 градусов, небольшой дождь, Дорожное радио вместе в пути.
10: В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.
13: «Дорожное радио».

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Иран и США вышли на обсуждение меморандума по Ормузскому проливу. Как утверждает Bloomberg, данный документ, представленный Вашингтоном Тегерану, носит предварительный характер и предполагает поэтапные меры по открытию пролива и частичному снятию ограничений в отношении иранских портов.
0: Россия.
1: Первыми получить импортозамещенный самолет Superjet 100 могут авиакомпании Red Wings, Азимут или Россия. В настоящее время Объединенная авиастроительная корпорация ведет активные переговоры по вопросу первого эксплуатанта полностью российского Superjet'а. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Сертификация лайнера запланирована на август этого года. Рособорнадзор публикует список запретов для участников ЕГЭ. Им, в частности, нельзя выполнять работу не самостоятельно и общаться с другими сдающими. За некоторым исключением запрещено иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации. Участникам экзамена нельзя выносить из аудитории черновики, бумажные и электронные экзаменационные материалы. В пятницу 8 мая в центральную Россию придет похолодание. Оно продержится до следующего вторника. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, похолодание будет небольшим, и оно как раз придется на тот период, когда распускается черемуха. Днем в эти дни будет от 9 до 16 градусов тепла.
0: Транспорт.
1: Для покупки машины в этом году лучше выбирать весну либо конец года. По весне дилерам надо продать все авто с прошлого года, а в конце года не уйти с машинами в год следующий. В эти периоды можно и поторговаться. Об этом сообщил президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Нужны качественные подшипники? Приезжайте в Интерподшипник на Ломоносова 5. Здесь огромный выбор подшипников. От бюджетных до японских брендов премиум-класса. Ремни, сальники, стопорные и уплотнительные кольца, шпонки, смазки, инструмент и многое другое. Действует система скидок. Отсрочка платежа для юридических лиц. Интерподшипник на Ломоносова 5. Честные подшипники по честным ценам. Звоните 211-655.
1: Стоп! А мы ничего не забыли?
2: Забыли. Едем в Домострой. Там низкие цены на товары для дома, дачи и сада.
1: А где он?
3: Торговый комплекс «Домострой». Улица Производственная, 35. По пути на Советский тракт удобно и экономно.
4: Нужна мебель со скидками? Центр мебели «Весна» на Щерса, 73.
5: Погрузитесь в атмосферу безмятежного отдыха с новой коллекцией «Голубая лагуна» от «Миротекс». Подушки всего от 690 рублей, одеяло от 1700. А еще в мае вас ждет скидка 15% на все матрасы.
6: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
7: Ванная мечты начинается с деталей. Ванная, душ, смеситель, полотенцесушитель – все складывается в ощущение комфорта в доме. Подберите свое решение в физических магазинах «Сантехмаркет».
8: Любишь машину? Приезжай на шиномонтаж в «Резину». Сделайте качественный шиномонтаж в сервисных центрах «Резина». Комплекс 4 колеса всего от 1300 рублей. Запись по телефону 41 10 10 или на сайте резина43.ру. Любишь машину? Приезжай на шиномонтаж в «Резину».
9: В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль. И только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1, телефон 704040.
10: БКК представляет.
11: Хлеб, батюшка, вода, матушка. Киров хлеб создано с любовью для родного города.
12: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74 75 90. Код города 83 32.
13: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня.
4: Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ «Движение».
5: Категория 16+.
6: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
8: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
13: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
14: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
16: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
17: Дорожное радио.

0: все в пути. В эфире радиоканал «Пятый Рим» для детей старше 12 лет. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы «Центр мебель Весна» ИП Плюснин Герман Эдуардович. С вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
0: Россия.
1: В России фиксируется приток кадров в медицине, особенно в сельской местности. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет газета.ру. По его словам, в ходе завершившегося национального проекта здравоохранения получилось добиться почти всех поставленных целей, за исключением ликвидации кадрового дефицита в сфере. Он назвал такую задачу более сложной. Министр подытожил, что за один период реализации национальных проектов такой вопрос не решается.
0: Транспорт.
1: В Госдуме предложили бесплатно обменивать ЖД-билет, если пассажир опоздал на поезд из-за задержки, отмены или переноса времени отправления, пишут РИА Новости. Депутаты предложили предусмотреть, что при наличии единого транспортного документа пассажир будет получать право без штрафов, сборов и доплат обменять неиспользованный ЖД-билет на ближайший доступный поезд соответствующего направления. По их словам, основанием для такого обмена может быть электронная отметка авиаперевозчика или справка о задержке рейса. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Спонсор программы «Центр мебель Весна» ИП Плюснин Герман Эдуардович.
3: Знаешь, где центр мебели? Центр мебели Весна на Щерса 73.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей

0: ждет вас!
1: Открой сезон шашлыков с Юла Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
2: В банке Хлынов выгодные условия для бизнеса по приему платежей по СБП для новых клиентов. Сосредоточьтесь на развитии бизнеса, а не на расходах. Узнайте подробности в офисах банка по телефону 8 800 250 2777 и на сайте bankdefishlynov.ru. Начните работать с банком Хлынов. АО КБ Хлынов. Лицензия ЦБРФ номер 254.
3: Светофор. Горбуша, филе, кусочки соленые в масле, 270 граммов, 245.50. Акция действует с 15 апреля по 15 мая. Цены указаны в

0: Улица Красноармейская, 152. Приходи или звони и заказывай. Телефон 43-2013. 43-2013. ИП Леушина Наталья Николаевна. УГРН ИП 319-435-00-43-944.
1: Экономи с глобусом. Сыр творожный, виолетты с креветками, зеленью сливочной. Цена по бонусной карте 89,99. Цены действуют с 4 по 10 мая. Цена указана в рублях.
2: Вау, шок! Цена в глобусе. Чехохбили охлажденные Акашево 1 килограмм. 169 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цены действуют до 10 мая.
3: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. Сети магазинов «Стройпад». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройпад». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройпад».
4: Лужи после душа? В физических магазинах «Сантехмаркет» подберем под ваш размер и тип монтажа. Душевую систему, двери, поддоны и сифоны.
5: Давно пора переезжать в свой дом. Если годик-другой подождать, совсем не по карману будет. Вот я и заказал дом в новом коттеджном поселке «Миллениум» в деревне Черки. Строить будет «Камелот». Им я доверяю. Подробнее о коттеджном поселке «Миллениум» по телефону 410-143.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74-75-90. Код города 83-32.
7: В эфире радиоканал «Пятый Рим». Для детей старше 12 лет.
6: Погода на Дорожном радио.
8: О погоде в Кирове сегодня в областном центре пасмурно, небольшой дождь, говорят синоптики. Температура воздуха днем плюс 14-15 градусов, но вот ощущается как плюс 11, ночью дойдет до плюс 9 градусов, ощущается как плюс 4, порывы ветра до 3 метров в секунду, влажность 40%. В Котельниче пасмурно до плюс 14-16 градусов, небольшой дождь, Дорожное радио вместе в пути.
6: В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.
9: «Дорожное радио».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио. В эфире радиоканал «Пятый Рим». Для детей старше 12 лет. Дорожная хроника.
3: В студии Арсений Антипин. Приветствуем всех, кто в пути. В нашей области перевозчики перешли на летний график работы. В региональном Минтрансе сообщили, что сезонные маршруты до садоводческих товариществ возобновили свою работу. Их обслуживает областное предприятие «Киров-пассажир-автотранс». С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Минтранса.
2: Для тех, кто за рулем.
3: В районе дома номер 193 на улице Никитской ограничили движение транспорта. Это связано с проведением строительно-монтажных работ. Пишет администрация Кирова, полностью восстановить движение на дороге планируют 6 мая.
2: Информация ГАИ.
3: С информацией обращается старший инспектор отдела управления госавтоинспекции УМВД России по Кировской области Юлия Татаринова.
4: В преддверии праздничных и выходных дней госавтоинспекция Кировской области напоминает о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. В период массовых поездок, загородного отдыха и встреч с близкими особенно важно помнить – алкоголь и управление транспортом несовместимы. Недопустимо садиться за руль автомобиля, мотоцикла, мопеда и любого иного механического транспортного средства в состоянии опьянения. Такое поведение ставит под угрозу жизнь и здоровье как самого водителя, так и пассажиров, пешеходов и других участников дорожного движения. Напоминаем, что данное нарушение влечет наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.
2: В дорогу.
3: Призываем водителей быть внимательнее на дороге, будьте особенно осторожны при движении в темное время суток и в плохую погоду. Дорожное радио вместе в пути.
1: В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Стоп! А мы ничего не забыли?
2: Забыли. Едем в Домострой. Там низкие цены на товары для дома, дачи и сада.
1: А где он?
3: Торговый комплекс «Домострой». Улица Производственная, 35. По пути на Советский тракт удобно и экономно.
4: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
5: Знаешь, где центр мебели? Центр мебели «Весна» на Щерсе 73.
4: Вау, шок, цена в глобусе. Мороженое «Пломбир» на сливках 75 граммов, «Челны холод» 29 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
6: Граждане жарящие и отдыхающие, открыта регистрация на шампур-тур.
7: Купите от двух продуктов для гриля из мяса или птицы, торговых марок «Дороничи» и «Жармяса» в любом магазине города и выиграйте 300 тысяч рублей на путешествие, а также море ценных призов. Подробности и регистрация чеков на шампур-тур.рф. Организатор ООО ТГ. Срок акции с 23 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрыше результатов такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте на сайте акции шампур-тур.рф.

0: 21.09.
1: Да, биткоин надо было брать в 2012.
2: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
3: К летней рыбалке будь готов! Лодки, квадроциклы, катера, лодочные моторы, прицепы, рыболовные товары и экипировка в большом магазине Fish 3. Приезжайте! Торговый центр «Город», Горького 7А, магазин Fish 3.
4: Ни хлопот, ни лишних слов, просто сочный эскалоп. Быстро, вкусно и сырно. Эскалоп в сырном маринаде «Дороничи» 479. Покупайте с выгодой только в фирменной сети «Дороничи».
5: Срок акции с 4 по 31 мая 2026 года. Подробности организаторы правил комиссии. Акции уточните в магазинах фирменной сети «Дороничи». Цена указана в рублях, количество товара ограничено.
6: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74-75-90. Код города 83-32. Дорожное радио.

0: Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается, а перед жителями всех возрастов открываются новые возможности. С 27 по 29 мая в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский пройдет морской конгресс «Дальний Восток-2026». На мероприятии соберутся руководители федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеры крупных компаний, ученые и представители образовательного сообщества. А еще больше 150 иностранных делегатов. Главным событием станет пленарное заседание «Дальний Восток. Морские ворота России». Новый транспортный каркас, индустриальный рост, глобальные маршруты. Эксперты обсудят синхронизацию судостроения с потребностями заказчиков, модернизацию портов, обновление флота и решение кадровых вопросов. А чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
0: Реклама.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
5: От Вернер?
4: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
5: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
4: Чижик. 100% гарантия качества.
6: Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проект России 0+.
9: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
10: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
13: Привет, я Ольга Бузова. И я официально стала лицом бренда «Кари».
14: В «Кари» огромный выбор обуви. И каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле. Дадим еще 10% от разницы в цене.
13: Я иду в «Кари», а вы?
14: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, Русаковская, 13-0+.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.
17: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
18: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Пятый Рим». Для детей старше 12 лет. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
0: Россия.
1: В Госдуме разработали законопроект о ежемесячной доплате к страховой пенсии по старости в размере 50% от фиксированной части для пенсионеров, которые воспитали от 3 детей, пишет «Известия». Депутаты предлагают установить доплату в размере почти 5000 рублей с ежемесячным начислением и последующей индексацией. В Думе призывают принять во внимание всех законных представителей, включая родителей, приемных родителей, бабушек и дедушек, которые воспитали от 3 детей до наступления их совершеннолетия. В Госдуме предложили изменить правила поступления в магистратуру, установив в федеральных образовательных стандартах требования к соответствию профиля программы, пишет газета.ру. В пояснительной записке отмечается, что также предлагается установить требования к ранее полученному высшему образованию, а также к опыту работы лица, поступающего на обучение по программам магистратуры. По мнению парламентариев, существующие нормы не создают условий для учета имеющейся квалификации при поступлении в магистратуру. Это приводит к тому, что студенты не получают фундаментальных знаний, а их профессиональные компетенции не формируются.
0: Транспорт.
1: В Госдуме предложили усилить ответственность авиакомпаний за овербукинг, пишут «Известия». Депутаты хотят увеличить штраф за отказ в перевозке пассажиров в 2 раза и обязать перевозчика выплачивать пострадавшему автоматическую компенсацию в размере половины от суммы штрафа. Выплата должна производиться независимо от возврата стоимости билета и предоставления альтернативного рейса. По мнению авторов идеи, это повысит экономическую ответственность авиакомпаний, снизит число судебных споров и обеспечит более быстрое восстановление прав пассажиров. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио. В эфире радиоканал «Дорожное радио». Для детей.

у нас и готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Бжик, бжик, бжик, уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовся честь. И оружием забытым сам держи святую весть. Ну, жи, жи, жи, о, уноси готовенького.

0: Реклама.
1: Светофор. Квас-Вятский. Традиционный. 3 литра. 132,70. Акция действует с 15 апреля по 15 мая. Цены указаны в рублях.

0: улица Красноармейская, 152. Приходи или звони и заказывай. Телефон 43-2013. 43-2013. И.П. Леушина Наталья Николаевна. УГРНП 319-435-300-43-944.
1: Все запчасти для китайских авто в одном месте. Азия Авто стала в два раза больше. Запчасти для Черри, Джили, Хавейл, Лифан и других моделей в наличии и под заказ. Московская 102В. Планета Авто. Звоните 46 46 20.
2: Горьковская железная дорога напоминает. Переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
3: Сухие полотенца круглый год дома. В физических магазинах «Сантехмаркет» полотенцесушители водяные и электрические. Разные размеры и формы. Подберем под ваше подключение.
4: Перчик, чеснок и отборное мясо. Это грудинка, ну, очень прекрасно. Грудинка в специях, Кировский мясокомбинат, 639,90. Покупайте с выгодой только в фирменной сети «Дороничи».
5: Срок акции с 4 по 31 мая 2026 года. Подробности организации правил комиссии проведения. Акции уточните в магазинах фирменной сети «Дороничи». Цена указана в рублях. Количество товара ограничено.
6: Ваш бизнес не может стоять на паузе. Километры дорог, тонны груза и сотни моточасов. Ваша техника работает на пределе. Выбирайте защиту, проверенную профессионалами. «Лукойл Авангард». Линейка масел для коммерческого транспорта. Превосходная чистота двигателя, легкий запуск и защита от износа в любых условиях. «Лукойл Авангард». Выбор профессионалов. Двигайтесь к цели без остановки.
7: ООО «Движение Автомосла». Официальный дилер ООО «ЛЛК Интернешнл».
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74 75 90. Код города 83 32.
9: В эфире радиоканал «Пятый Рим». Для детей старше 12 лет.
8: Погода на Дорожном радио.
10: О погоде в Кирове сегодня в областном центре пасмурно, небольшой дождь, говорят синоптики. Температура воздуха днем плюс 14-15 градусов, но вот ощущается как плюс 11, ночью дойдет до плюс 9 градусов, ощущается как плюс 4, порывы ветра до 3 метров в секунду, влажность 40%. В Котельниче пасмурно до плюс 14-16 градусов, небольшой дождь, Дорожное радио вместе в пути. Спонсор программы ТЦ «Мебельная Герцена 88» ИП Ибрагимова.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Иран и США вышли на обсуждение меморандума по Армузскому проливу. Как утверждает Bloomberg, данный документ, представленный Вашингтоном Тегерану, носит предварительный характер и предполагает поэтапные меры по открытию пролива и частичному снятию ограничений в отношении иранских портов.
3: Россия.
4: Первыми получить импортозамещенный самолет Superjet 100 могут авиакомпании Red Wings, Азимут или Россия. В настоящее время Объединенная авиастроительная корпорация ведет активные переговоры по вопросу первого эксплуатанта полностью российского Superjet'а. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Сертификация лайнера запланирована на август этого года. Рособорнадзор публикует список запретов для участников ЕГЭ. Им, в частности, нельзя выполнять работу не самостоятельно и общаться с другими сдающими. За некоторым исключением запрещено иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации. Участникам экзамена нельзя выносить из аудитории черновики, бумажные и электронные экзаменационные материалы. В пятницу 8 мая в центральную Россию придет похолодание. Оно продержится до следующего вторника. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, похолодание будет небольшим, и оно как раз придется на тот период, когда распускается черемуха. Днем в эти дни будет от 9 до 16 градусов тепла.
3: Транспорт.
4: Для покупки машины в этом году лучше выбирать весну либо конец года. По весне дилерам надо продать все авто с прошлого года, а в конце года не уйти с машинами в год следующий. В эти периоды можно и поторговаться. Об этом сообщил президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

Реклама. Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».

0: Премьера сезона в оптиках «Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74 75 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край, в город Находку. Здесь, на территории опережающего развития, строят один из крупнейших инвестиционных проектов Дальнего Востока – Находкинский завод минеральных удобрений. Меры государственной поддержки и комплексное сопровождение обеспечивает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Это самое большое производство метанола за Уралом. Мощность впечатляет – 1,8 миллиона тонн в год. В современной промышленности метанол – незаменимый продукт. Его используют для создания многих вещей, а еще для получения экологически чистого топлива. Достичь полного объема планируют в 2027. Тогда предприятие войдет в пятерку крупнейших производителей метанола в России. Завод возводят по самым современным стандартам – с заботой об экологии. Он станет главным потребителем газа в регионе и обеспечит газификацию Находки. Кроме того, после запуска здесь появится больше 1500 рабочих мест. Идет активный набор персонала. Для тех, кто переезжает из других регионов, действует федеральная программа трудовой мобильности, компенсация переезда, предоставление жилья и единовременная выплата. Особое внимание уделяют подготовке кадров. Находкинский завод открыл профильное направление в Дальневосточном федеральном университете. Студенты могут заключить целевой договор. Это и дополнительная стипендия, и гарантированное трудоустройство. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
12: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. предложением.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jeep.ru.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. В кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Дорожное радио.

0: событий. В эфире радиоканал «Пятый Рим» для детей старше 12 лет. Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
0: Россия.
1: В России предложили сократить выходные во время новогодних праздников в пользу майских. С такой идеей выступил сенатор Айрат Гибаддинов, пишут РИА Новости. В 27-м году новогодние праздники продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января, в то время как в мае россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. По словам сенатора, во время майских праздников многие люди планируют отдых на природе и поездки за город. Однако, добавил он, из-за разрыва между праздничными днями людям приходится возвращаться на работу буквально на несколько дней. В Госдуме предложили решение проблемы горячего питания в школах. Пишут РИА Новости, по словам депутата Сергея Леонова, ее можно решить несколькими способами, в том числе с помощью аутсорсинга, то есть передачи функций по организации питания сторонней специализированной компании или посредством переоборудования школьных столовых. При этом парламентарий отметил, что переоборудование школ возможно не везде, поскольку сами здания построены достаточно давно, что делает работы крайне трудными.
0: Транспорт.
1: Перед поездкой на электросамокате пользователям придется пройти тест на знание ПДД. Как пишет «Коммерсант», в новом сезоне кикшеринговые компании оснастили свои сервисы опросником о безопасной езде. Он состоит из 10 основных вопросов, например, какие есть возрастные ограничения, нужно ли спешиваться при переходе дороги, сколько составляют штрафы за нарушения на самокатах. Тест займет не более 2 минут. Если пользователь отвечает неправильно, ему покажут правильные ответы. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио. В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты.

твои распахнутся ресницы. Радостно утро в глазах заискрится. Губы проснутся.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Реклама. Обставь всех, обставь дом. Центр мебели «Весна» на Щорса 73.
1: Погрузитесь в атмосферу безмятежного отдыха с новой коллекцией «Голубая лагуна» от Miratex. Подушки всего от 690 рублей, одеяло от 1700. А еще в мае вас ждет скидка 15% на все матрасы.
2: А вот купил я в инструменте дрель, насос, бензопилу. Сэкономил кучу денег, мотоблок еще возьму.
3: Большое поступление садовой техники по сниженным ценам. В магазинах «Инструмент». В Кирове на Владимирской 101, Горького 61 и Мелькомбинатовском 7. В Котельниче на Советской 77. В Омутнинске на Коковихина 7.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74 75 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Иран может передать ответ на предложение США по урегулированию конфликта уже в четверг. Это утверждает CNN. По его данным, Вашингтон хочет, чтобы Тегеран демонтировал ядерные объекты в Фардон-Атанзе и Исфахане, а также требует ввести запрет на подземные ядерные работы и осуществлять инспекции. Свой ответ Иран передаст через Пакистан, который выступает в роли посредника.
5: Мир.
4: Польша согласна принять американских военнослужащих, которых США планируют вывести из Германии. Как заявил польский президент Кароль Навроцкий, он рассчитывает убедить американского лидера Дональда Трампа сохранить военное присутствие США в Европе. Напомню, Пентагон выведет из Германии около 5000 военнослужащих. Это займет от 6 месяцев до года. Сейчас в ФРГ размещены более 36 тысяч американских военных. Перенесен запуск прямых авиарейсов между Россией и Малайзией. Это сделали из-за отсутствия заказчика от туристической отрасли, о чем сообщил Минтранс России. Авиакомпания Red Wings продолжает переговоры с туроператорами, чтобы сформировать конкурентоспособные цены на туры. Также завершается подготовка аккредитации авиаперевозчика в Малайзии.
5: Россия.
4: На даче за майские праздники надо проверить деревья и кустарники, удалить поломанные и сухие ветки, убрать прошлогоднюю листву и мусор. С такими рекомендациями выступил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.
5: Транспорт.
4: Упавшие на машину тополиные почки могут испортить краску. Об этом напомнили в международной сети автосервисов «Фитсервис». Почки содержат смолы, эфирные масла и органические кислоты, которые под солнцем разогреваются, размягчая верхний лаковый слой. Если почки уже прилипли, их смывают водой, затем бесконтактной пеной автошампуня. Далее в ход идет очиститель смол. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: В банке «Хлынов» выгодные условия для бизнеса по приему платежей по СБП для новых клиентов. Сосредоточьтесь на развитии бизнеса, а не на расходах. Узнайте подробности в офисах банка по телефону 8 800 250 2777 и на сайте bankdefishlynov.ru. Начните работать с банком «Хлынов». АО КБ «Хлынов». Лицензия ЦБРФ номер 254.
2: Надо мебель в ТЦ «Мебель». Хочешь мебель в ТЦ «Мебель». Ты запомнил в ТЦ «Мебель».
3: Торговый центр «Мебель» на Герцена, 88.
4: Горячая вода без ожиданий каждый день. В физических магазинах «Сантехмаркет» водонагреватели накопительные и проточные. Плюс все для подключения. Поможем выбрать объем под семью. Доставка, самовывоз, установка.
5: Да, биткоин надо было брать в 2012.
6: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
7: Ваш бизнес не может стоять на паузе. Километры дорог, тонны груза и сотни моточасов. Ваша техника работает на пределе. Выбирайте защиту, проверенную профессионалами. «Лукойл Авангард». Линейка масел для коммерческого транспорта. Превосходная чистота двигателя, легкий запуск и защита от износа в любых условиях. «Лукойл Авангард». Выбор профессионалов. Двигайтесь к цели без остановки.
8: ООО «Движение Автомасла». Официальный дилер ООО «ЛЛК Интернешнл».
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74 75 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай, только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
5: Чижик!
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. Проекта России 0+.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
14: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
15: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле дадим еще 10% от разницы в цене.
14: Я иду в «Кари», а вы?
15: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари», Кугерина, 11-177-46-49-15-00, Москва, Русаковская, 13-0+.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
16: Большое кино про большие машины.
17: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
18: Дожму я!
17: На газ или на тормоз?
16: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Пятый Рим». Для детей старше 12 лет. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы – магазин низких цен «Светофор». ООО «Торгсервис 43». С вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
0: Россия.
1: В России выступили с идеей предоставить бесплатную парковку для двух автомобилей многодетным семьям, пишут «Известия». Сейчас право бесплатной парковки предоставляется на один автомобиль в многодетной семье, однако планируется внести изменения в методические рекомендации до 30 июня текущего года. В Минтрансе дополнили, что эти рекомендации уже переданы региональным органам власти, которые определяют право на льготы для многодетных семей.
0: Транспорт.
1: В Минтрансе напомнили о правах пассажиров в случае задержки авиарейсов, памятка о подготовленной из введения временных ограничений в аэропортах страны для обеспечения безопасности, пишет российская газета. В частности, ведомство напоминает, что если ожидание вылета длится 2 часа, пассажиров должны обеспечить прохладительными напитками, а также предоставить возможность сделать 2 телефонных звонка или отправить 2 письма по электронной почте. При задержке в 4 часа их должны покормить горячей пищей и далее предоставлять ее каждые 6 часов ожидания днем или 8 часов ночью. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути». Спонсор программы – магазин низких цен «Светофор» ООО «Торгсервис».

0: Новости на Дорожном радио.
1: В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12.

0: Сказка на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, чем опасен проезд на красный в Японии и почему опытный британский водитель никогда не сдаст теоретический экзамен. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама.
2: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
3: БКК представляет. Кем бы ты ни был, хлеб – неотъемлемая часть твоей жизни. Торговая марка «Киров Хлеб» – это хлеб для каждого и на любой вкус. Современное производство, опыт, традиции и стабильное качество. «Киров Хлеб» – с любовью для родного города.
4: Главная премьера сезона в оптиках «Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74 75 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: британские сложности, японские нарушения и российские раздумья. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Опытный водитель гарантированно провалит экзамен на права. Доказали это британские ученые. Ребята реально взяли 500 водителей и поделили их по категориям. 5 лет стажа, 10 лет, 20 и больше 20. Каждому из них было предложено в добровольном порядке пройти стандартный экзамен на получение водительского удостоверения. Так вот, экзамен, который разрешает сделать несколько ошибок, не сдал вообще никто. Причем оказалось, что чем больше стаж, тем больше ошибок. В связи с этим возникает одна здравая мысль. Экзамены для новичков настолько далеки от реальной дорожной жизни, что водители, по мере накопления ими дорожного опыта, попросту забывают о пройденном когда-то этапе. Особенностью японских правил дорожного движения является то, что за любое их нарушение водителя могут лишить водительских прав. Более того, за некоторые нарушения можно легко загреметь в кутузку. Например, за проезд на красный свет дают до полугода исправительных работ. Проезду в нетрезвом виде можно даже и не говорить. Это минус права на полгода и плюс тюремное заключение на срок до 3 лет, причем с привлечением к тяжелым работам. Так что неудивительно, что японские водители отличаются высочайшим уровнем дисциплины. И напоследок снова о ежегодном ритуале сезонной замены резины. Появился такой вопрос: а есть ли смысл заодно менять покрышку на 5-м, то есть запасном колесе? Ответ очень прост. Включаем голову. Если планируется использовать запаску только для того, чтобы доехать до автосервиса, то можно не дергаться. Очень многие вообще прекрасно обходятся тоненькой докаткой. Однако, если путь ваш часто проходит через бездорожье, вдали от пунктов шиномонтажа, на запаске тоже должна стоять сезонная резина. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
1: Давно пора переезжать в свой дом. Если годик-другой подождать, совсем не по карману будет. Вот я и заказал дом в новом коттеджном поселке «Миллениум» в деревне Черки. Строить будет «Камелот». Им я доверяю. Подробнее о коттеджном поселке «Миллениум» по телефону 410-143.
2: В магазинах «Инструмент». При покупке любого мотоблока, мотолебедки или мотокультиватора получай гарантированный подарок на выбор. Погружной вибрационный насос, садовую тачку или топор. Плюс скидки до 30%.
3: Подробности в магазинах «Инструмент». В Кирове на Владимирской 101, Горького 61 и Мелькомбинатовском 7.
4: Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Количество товаров и подарков ограничено. Подарки насос «Брайтлен» 10, тачка на Туга 60, набор Патриот 800.
5: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74-75-90. Код города 83-32. Дорожное радио.

0: way.
1: Реклама. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ-2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Дорожное радио представляет.
7: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
8: Подконтрольно вам деревни, действуют подпольщики.
7: Добронравов, Шукшина, Быстров.
9: Нам проводник нужен.
7: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
6: Дорожное радио.

Счастье в пути. В эфире радиоканал «Пятый Рим». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS7749359 от 10 апреля 2012 года. Выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Стоп! А мы ничего не забыли?
1: Забыли. Едем в Домострой. Там низкие цены на товары для дома, дачи и сада.
0: А где он?
2: Торговый комплекс «Домострой». Улица Производственная, 35. По пути на Советский тракт удобно и экономно.
3: В банке «Хлынов» выгодные условия для бизнеса по приему платежей по СБП для новых клиентов. Сосредоточьтесь на развитии бизнеса, а не на расходах. Узнайте подробности в офисах банка по телефону 8 800 250 2777 и на сайте bankdefishlynov.ru. Начните работать с банком «Хлынов». АО КБ «Хлынов». Лицензия ЦБРФ номер 254.
4: Нужна мебель со скидками? Центр мебели «Весна» на Щерсе 73.
5: «Светофор». Соус томатный шашлычный 690 граммов, 88,90. Акция действует с 15 апреля по 15 мая. Цены указаны в рублях.

0: Центр мебель на Герцена 88.
1: Экономь с глобусом. Пюре Гипапо в ассортименте. Цена по бонусной карте 36,99. Цены действуют с 4 по 10 мая. Цена указана в рублях.
2: Друг, а ты где новые шины купил?
3: Где купить хорошие шины? Сеть шинных центров «Резина». Я там всегда шины покупаю. Ассортимент, гарантия и цены отличные. Еще и шиномонтаж в подарок сделали.
2: Спасибо, друг. Поеду за шинами в «Резину».
3: Любишь машину? Шины покупай в «Резине».
4: Срок акции с 1 января по 30 декабря 2026 года. Подробности об организации правил и месте проведения акции уточните у продавцов консультантов.
5: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
6: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
7: Ваш бизнес не может стоять на паузе. Километры дорог, тонны груза и сотни моточасов. Ваша техника работает на пределе. Выбирайте защиту, проверенную профессионалами. «Лукойл Авангард». Линейка масел для коммерческого транспорта. Превосходная чистота двигателя, легкий запуск и защита от износа в любых условиях. «Лукойл Авангард». Выбор профессионалов. Двигайтесь к цели без остановки.
8: ООО «Движение Автомасла». Официальный дилер ООО «ЛЛК Интернешнл».
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74 75 90. Код города 83 32.
10: В эфире радиоканал «Пятый Рим». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-49-359 от 10 апреля 2012 года. Выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
11: Дорожное радио.

Реклама. Открой сезон шашлыков с Юла Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.

0: Красноармейская, 152. Приходи или звони и заказывай. Телефон 43-2013. 43-2013. ИП Леушина Наталья Николаевна. УГРН ИП 319-435-300-043-944.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Вау, шок, цена в глобусе. Чехохбили охлажденные Акашево 1 килограмм 169 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте, цена действует до 10 мая.
3: Большим планом, большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
4: Фильтр под мойку? Вода вкуснее. Запах воды и накипь бесят? В физических магазинах «Сантехмаркет» фильтры под мойку, картриджи и решения от накипи. Подберем под задачу и бюджет.
5: В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль. И только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1, телефон 704040.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове 74-75-90, код города 83-32. Дорожное

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Муз-ТВ представляет.
3: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня.
2: Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ «Движение».
2: Категория 16+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Огонь!
6: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
5: Ура!
6: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
7: Я за Родину воюю! За Россию!
6: Для лиц старше 12 лет.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
0: Дорожное радио представляет.
9: Яркое приключение для всей семьи.
10: Я покажу тебе мир.
11: Обалдеть!
9: Большое кино про большие машины.
12: Грузовики, за работу!
9: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: эфире радиоканал «Пятый Рим» для детей старше 12 лет. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
0: Россия.
1: В России запущена бесплатная федеральная горячая линия по теме организации летнего отдыха. Родители могут получить консультацию по подбору лагерей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишут РИА Новости. Позвонить можно по номеру 8 800 250 28 90. Линия работает круглосуточно. Вице-премьер добавил, что регионам рекомендовано создать аналогичные службы в своих субъектах. Летний сезон 26-го года в российском внутреннем туризме демонстрирует устойчивый интерес к спокойному отдыху, оздоровительным программам и поездкам в малые города, пишет «Известия». Отдельное направление спроса связано с оздоровительным туризмом. В издании подчеркивают, что очень заметен тренд на оздоровление, лечение и восстановление как среди молодых, так и среди взрослых. Еще одним заметным трендом стали поездки в малые города, где туристов привлекают спокойный ритм жизни и аутентичная архитектура.
0: Транспорт.
1: В России скорректировали порядок проведения экзаменов на водительские права. Некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта 2027 года, пишет РБК. Согласно поправкам, практический экзамен на получение прав будет назначаться не позднее 60 дней после сдачи теории, ранее до 6 месяцев. В случае, если кандидат не сдаст практику в течение полугода, ему придется заново проходить теоретический экзамен в течение месяца после истечения срока. Сроки сдачи экзаменов можно будет переносить по заявлению в подразделении госавтоинспекции. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
2: В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: Стоп! А мы ничего не забыли?
1: Забыли. Едем в Домострой. Там низкие цены на товары для дома, дачи и сада.
0: А где он?
2: Торговый комплекс «Домострой». Улица Производственная, 35. По пути на Советский тракт удобно и экономно.
3: Знаешь, где центр мебели? Центр мебели «Весна» на Щерса, 73.
4: Светофор. Горбуша, филе, кусочки соленые в масле, 270 граммов, 245,50. Акция действует с 15 апреля по 15 мая. Цены указаны в рублях.
5: Надо мебель в ТЦ «Мебель». Хочешь мебель в ТЦ «Мебель». Ты запомнил в ТЦ «Мебель», «Мебель».
6: Торговый центр «Мебель» на Герцена, 88.
7: Погрузитесь в атмосферу безмятежного отдыха с новой коллекцией «Голубая лагуна» от «Миротекс». Подушки всего от 690 рублей, одеяло от 1700. А еще в мае вас ждет скидка 15% на все матрасы.
8: Экономь с «Глобусом». Грудинка, карбонат «Юбилейный», кировский мясокомбинат. Цена по бонусной карте от 59,99. Цены действуют с 4 по 10 мая. Цена указана в рублях.
9: Давно пора переезжать в свой дом. Если годик-другой подождать, совсем не по карману будет. Вот я и заказал дом в новом коттеджном поселке «Миллениум» в деревне Черки. Строить будет «Камелот». Им я доверяю. Подробнее о коттеджном поселке «Миллениум» по телефону 410-143.
10: Вместе мы сила. Поддержи отечественный автопром. Купи автомобиль КАМАЗ. Поможем выбрать, обслужить, отремонтировать. Сервисный центр КАМАЗ в Кирове на Северном кольце 22А. Телефон 715-100. Для вашего удобства мы открыли дополнительную точку продаж запасных частей на Производственной 43. Телефон 45-0001.
11: Испанская нежность в каждом кусочке поставит во вкусе победную точку. Колбаса испанская Доруничи 119,90. Покупайте с выгодой только в фирменной сети Доруничи.
12: Срок акции с 4 по 31 мая 2026 года. Подробности организаторы правил комиссии проведения акции, уточните в магазинах фирменной сети Доруничи. Цена указана в рублях, количество товара ограничено.
13: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74-75-90. Код города 83-32.
14: Дорожное радио.

0: В эфире радиоканал «Пятый Рим» для детей старше 12 лет. Дорожная хроника.
1: В студии Арсений Антипин. Приветствуем всех, кто в пути. В нашей области перевозчики перешли на летний график работы. В региональном Минтрансе сообщили, что сезонные маршруты до садоводческих товариществ возобновили свою работу. Их обслуживает областное предприятие «Киров-пассажир-автотранс». С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Минтранса.
0: Для тех, кто за рулем.
1: В районе дома номер 193 на улице Никитской ограничили движение транспорта. Это связано с проведением строительно-монтажных работ, пишет администрация Кирова. Полностью восстановить движение на дороге планируют 6 мая.
0: Информация ГАИ.
1: С информацией обращается старший инспектор отдела управления госавтоинспекции УМВД России по Кировской области Юлия Татаринова.
2: В преддверии праздничных и выходных дней госавтоинспекция Кировской области напоминает о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. В период массовых поездок, загородного отдыха и встреч с близкими особенно важно помнить – алкоголь и управление транспортом несовместимы. Недопустимо садиться за руль автомобиля, мотоцикла, мопеда и любого иного механического транспортного средства в состоянии опьянения. Такое поведение ставит под угрозу жизнь и здоровье как самого водителя, так и пассажиров, пешеходов и других участников дорожного движения. Напоминаем, что данное нарушение влечет наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.
0: В дорогу.
1: Призываем водителей быть внимательнее на дороге, будьте особенно осторожны при движении в темное время суток и в плохую погоду. Дорожное радио вместе в пути.
0: В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Нужны качественные подшипники? Приезжайте в Интерподшипник на Ломоносова 5. Здесь огромный выбор подшипников. От бюджетных до японских брендов премиум-класса. Ремни, сальники, стопорные и уплотнительные кольца, шпонки, смазки, инструмент и многое другое. Действует система скидок. Отсрочка платежа для юридических лиц. Интерподшипник на Ломоносова 5. Честные подшипники по честным ценам. Звоните 211-655.
1: Все запчасти для китайских авто в одном месте. Азия Авто стала в два раза больше. Запчасти для Черри, Джили, Хавейл, Лифан и других моделей в наличии и под заказ. Московская 102В. Планета Авто. Звоните 46 46 20.
2: Вау, шок! Цена в глобусе! Мороженое пломбир на сливках 75 граммов, чулный холод 29 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
3: Представьте, как выкатываете из гаража. Заводите мотор. Выжимаете полный газ. Легкое управление. Высокая маневренность. Вы открываете сезон садовой техникой «Чемпион». Газонокосилки, триммеры, пилы, мотоблоки и другая техника «Чемпион» представлена в сети магазинов «Стройбат» со скидкой до 25%. «Чемпион». Сезон мощной выгоды. Спрашивайте в сети магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Любишь машину? Приезжай на шиномонтаж в «Резину». Сделайте качественный шиномонтаж в сервисных центрах «Резина». Комплекс 4 колеса всего от 1300 рублей. Запись по телефону 41 10 10 или на сайте резина43.ру. Любишь машину? Приезжай на шиномонтаж в «Резину».
5: Да, биткоин надо было брать в 2012.
6: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
7: Главная премьера сезона в «Оптиках Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в «Оптику Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74 75 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества.
8: Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Дорожное радио представляет.
12: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
13: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
12: Добронравов, Шукшина, Быстров.
14: Нам проводник нужен.
12: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
15: Дорожное радио.

0: Счастье в пути. В эфире радиоканал «Пятый Рим» для детей старше 12 лет. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
0: Россия.
1: Шоколад в России резко подорожал в первую очередь из-за ситуации на мировом рынке какао-бобов, которая в последние два сезона складывается неблагоприятно, об этом пишет «Известия». Однако сегодня прогнозируется профицит мирового производства, что может обрушить цены на шоколад во второй половине 2026 года при условии стабильности рубля, говорят эксперты. Они пояснили, что с ростом цен на шоколадные плитки россияне вынужденно переориентировались на более дешевые сегменты сладостей, так продажи вафель выросли на 17% в штуках, батончики прибавили 14%. Полное финансирование пособий по временной нетрудоспособности для многодетных родителей должно осуществляться исключительно за счет денег из социального фонда. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко, пишут «Известия». Уточняется, что это решение способно одновременно облегчить финансовое бремя для компании, оказать поддержку семьям с большим количеством детей. По мнению Рыбальченко, у многодетных родителей уровень безработицы существенно превышает показатели среди тех, у кого один или двое детей.
0: Дороги.
1: Необходимо вернуть государству исключительное право на видеофиксацию нарушений ПДД, об этом заявил депутат Леонид Слуцкий, пишут «Известия». По его словам, действующее законодательство позволяет привлекать к этой работе частные компании. Это приводит к тому, что комплексы фото-видеофиксации размещают в местах, где водители чаще совершают незначительные ошибки, в то время как аварийно опасные участки дорог остаются без контроля. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, какие диковинки повстречаются на новом автомаршруте по Северному Уралу и какое качество отеля важно россиянам в первую очередь. Сейчас продолжим наслаждаться любимыми песнями, а в середине часа начнем «Путешествие с удовольствием».
0: Реклама.
2: В банке «Хлынов» выгодные условия для бизнеса по приему платежей по СБП для новых клиентов. Сосредоточьтесь на развитии бизнеса, а не на расходах. Узнайте подробности в офисах банка по телефону 8 800 250 2777 и на сайте bankdefishlynov.ru. Начните работать с банком «Хлынов». АО КБ «Хлынов». Лицензия ЦБ РФ номер 254.

0: рекомендует центр мебель на Герцена 88.
1: Экономь с глобусом. Пикша свежемороженое 1 килограмм. Цена недели 299,99. Цены действуют с 4 по 10 мая. Цена указана в рублях.
2: Граждане жарящие и отдыхающие, открыта регистрация на шампур-тур.
3: Купите от двух продуктов для гриля из мяса или птицы торговых марок Дороничи и Жармяса в любом магазине города и выиграйте 300 тысяч рублей на путешествие, а также море ценных призов. Подробности и регистрация чеков на шампур-тур.рф. Организатор ООО ТГ. Срок акции с 23 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрыше результата такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте на сайте акции шампур-тур.рф. 18+.
4: Теплый дом – это не только батареи. Это радиаторы, арматура, теплый пол, правильная обвязка. Когда все подобрано, совместимо, система работает правильно. В физических магазинах «Сантехмаркет» консультируем и находим оптимальное решение для вас.
5: В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль. И только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1, телефон 704040.
6: БКК представляет.
7: Как хлеба край, так и под елью рай. Киров хлеб создан с любовью для родного города.
8: В магазинах «Инструмент» при покупке любого мотоблока или мотокультиватора «Патриот» получай крутые подарки. Погружной вибрационный насос, садовую тачку или топор.
9: А еще кэшбэк 10% для 100% оплаты следующей покупки. Подробности в магазинах «Инструмент» в Кирове на Владимирской 101, Горького 61 и Мелькомбинатовском 7.
10: Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Количество товаров и подарков ограничено. Подарки насос «Лайт НВ-10», тачка на «Автоуга 60», топор «Патриот 800».
11: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
12: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74-75-90. Код города 83-32.
13: Дорожное радио.
14: Кружит земля.

0: Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Поднять якорь! Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности «Нам по пути» вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
5: Привет всем почитателям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какие диковинки повстречаются на новом автомаршруте по Северному Уралу и какое качество отеля важно россиянам в первую очередь.
3: Поехали!
5: Главное в автопутешествии определиться, сколько ты можешь посвятить этому времени и что успеешь за него увидеть, а дальше уже детали. И желательно наметить поездку поразнообразнее, чтоб и достопримечательности, и история с архитектурой, и диковинки. Как, например, на 4-дневном автомаршруте «Северный Урал» путешествие через века и вершины, который появился в апреле на портале путешествуем.рф. Всю его программу описывать не станем, а вот изюминки назовем. В городе Верхотурье можно посетить третий по размеру в России храм – Крестовоздвиженский собор. В Невьянске туристы удивятся наклонной башне Демидовых, которая имеет угол наклона больше, чем у Пизанской. А в Североуральске повстречается путникам уникальная градирня – охладительная башня, построенная из лиственницы по проекту инженера Владимира Шухова. И ко всему этому добавим еще один штрих – рецепт идеального автомобильного путешествия от АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, чтобы машина ехала как по маслу. Свежесваренный кофе для отличного настроения. И выгодная программа лояльности, которая за каждую поездку говорит вам спасибо бонусами.
3: Едем дальше.
5: Встречают по одежке не только людей. Туристам важно, какой у отеля внешний вид. О таком первом требовании к месту размещения заявили более 55% россиян в ходе исследования компании Artigo Development. Остальные моменты, как то транспортная доступность, условия оплаты и бронирования, услуги при отеле, опрошенные тоже считают важными, но не критически.
6: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
5: Дорожное радио вместе в пути.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги, ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности «Нам по пути». Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпромнефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
7: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Нужны качественные подшипники? Приезжайте в «Интерподшипник» на Ломоносова 5. Здесь огромный выбор подшипников. От бюджетных до японских брендов премиум-класса. Ремни, сальники, стопорные и уплотнительные кольца, шпонки, смазки, инструмент и многое другое. Действует система скидок. Отсрочка платежа для юридических лиц. «Интерподшипник» на Ломоносова 5. Честные подшипники по честным ценам. Звоните 211-655.
2: Открой сезон шашлыков с «Юла-маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
3: Накрыть на стол!
4: Светофор!
3: Закупиться на дачу!
4: Светофор!
3: Выбрать подарок!
4: Светофор!
3: В каждом районе города!
4: Светофор!
3: Готовишься к празднику!
4: Светофор!
5: Светофор. У нас всегда большой выбор и приятные цены.
6: Вау, шок! Цена в глобусе. Чехохбили охлажденные Акашево 1 килограмм. 169 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
7: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой. И раз. И два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю. Поменял навесное оборудование. И он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
8: Давно пора переезжать в свой дом. Если годик-другой подождать, совсем не по карману будет. Вот я и заказал дом в новом коттеджном поселке «Миллениум» в деревне Черки. Строить будет «Камелот». Им я доверяю. Подробнее о коттеджном поселке «Миллениум» по телефону 410-143.
9: Компания.

0: 21-21-09.
1: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
2: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74 75 90. Код города 83 32. Дорожное радио.
4: Закрыл

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это территория активного развития и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня мы в Хабаровске, крупнейшем городе Дальнего Востока. Международный аэропорт Хабаровск-Новый – это главные воздушные ворота региона. Отсюда можно улететь в самых разных направлениях. В центральную часть России, любой административный центр Дальнего Востока и за границу. За последние годы инфраструктура аэропорта совершила настоящий рывок. С применением мер поддержки территорий опережающего развития в 2019-м открылся новый терминал внутренних авиалиний, а в 2025-м – международный. Объединенный аэровокзальный комплекс с пропускной способностью 1800 пассажиров в час, созданный по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, стал главным в регионе. Сегодня здесь трудится свыше 1500 человек. Это специалисты производственных, аэродромных и автотранспортных служб. Из-за растущего пассажиропотока аэропорт активно набирает сотрудников. Требуются специалисты по транспортной безопасности, диспетчеры по контролю на перроне, инженеры радиосвязи, водители и механики. Предприятие заботится о своих работниках. Действуют меры поддержки, материальная помощь, компенсация части затрат на детские сады и путевки в санатории, премии к праздникам, а также полис дополнительного медицинского страхования. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
4: Я за Родину воюю! За Россию!
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Фандэй три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Фандэй. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
15: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
16: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
0: Дорожное радио представляет.
17: Большое кино про большие машины.
18: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
17: Дожму я на газ или на тормоз?
18: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
19: Дорожное радио.

0: В эфире радиоканал «Пятый Рим» для детей старше 12 лет. Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
0: Россия.
1: В России фиксируется приток кадров в медицине, особенно в сельской местности. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет газета.ру. По его словам, в ходе завершившегося национального проекта здравоохранения получилось добиться почти всех поставленных целей, за исключением ликвидации кадрового дефицита в сфере. Он назвал такую задачу более сложной. Министр подытожил, что за один период реализации национальных проектов такой вопрос не решается. Молодым семьям в России следует компенсировать половину стоимости аренды жилья после рождения ребенка. Такое предложение озвучил депутат Сергей Миронов, пишут «Известия». Он уточнил, что инициатива должна действовать на все молодые семьи, в том числе студенческие. Миронов также предложил запустить госпрограмму возведения семейных студенческих общежитий. Кроме того, политик заявил о необходимости ввести по всей стране разовую выплату для студенческих семей при рождении первого ребенка.
0: Транспорт.
1: В Госдуме предложили бесплатно обменивать ЖД-билет, если пассажир опоздал на поезд из-за задержки, отмены или переноса времени отправления, пишут РИА Новости. Депутаты предложили предусмотреть, что при наличии единого транспортного документа пассажир будет получать право без штрафов, сборов и доплат обменять неиспользованный ЖД-билет на ближайший доступный поезд соответствующего направления. По их словам, основанием для такого обмена может быть электронная отметка авиаперевозчика или справка о задержке рейса. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
2: В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о том, какой сегодня праздник. Совсем скоро на Дорожном радио.
1: Реклама.
2: Надо мебель в ТЦ «Мебель». Хочешь мебель в ТЦ «Мебель»? Ты запомнил в ТЦ «Мебель», мебель.
3: Торговый центр «Мебель» на Герцена, 88.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74 75 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное радио.
1: Спонсор программы — фармацевтическая компания «О'Хилл».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
6: Музыкальные новости.
5: Сегодня День радио. Праздник, который объединяет нас и вас по всей стране. За каждым эфиром стоит большая команда, которая трудится, чтобы каждый день вы могли слушать актуальные новости, узнавать о важных событиях и наслаждаться душевной музыкой. Но есть и по-настоящему знаковое событие в истории Дорожного радио. Ежегодно вот уже 13 лет подряд проходит народная премия «Звезды Дорожного радио». Это день, когда у всех желающих есть возможность увидеть любимых артистов и услышать любимые композиции. В прошлом году концерт посетили более 9 тысяч зрителей, а онлайн-трансляцию посмотрели свыше 5 миллионов человек. На сцене свои лучшие песни исполнили «Шаман», Наташа Королева, Денис Клявер, Стас Пьеха, Денис Майданов, Игорь Крутой и многие другие. Особое место занимает Татьяна Буланова, которая не пропустила ни одной церемонии вручения народной премии. А в 2025 году артистка получила сразу две статуэтки за дуэты с Сергеем Любавиным и Натальей Вишняковой.

0: Уже 14 наград. Это абсолютный рекорд звезд дорожного радио. Но я уверена, этот год не станет исключением, ведь уже скоро мы объявим дату 14-й народной премии «Звезды дорожного радио». Начало 2026 года тоже выдалось по-настоящему грандиозным. 22 марта впервые в Москве прошел концерт «Звезды дорожного радио». В этот вечер на сцене Лайф-арены выступили Юрий Антонов, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Шаман, Валерия, Дмитрий Маликов, Олег Газманов и многие другие, подарив зрителям свои главные хиты и незабываемые эмоции, которыми они поделились за кулисами.
1: Мне кажется, классно. Давно надо было сделать. Мне кажется, это прям очень все как-то органично, логично. Площадка такая. Здесь много разных мероприятий проходит. И у меня сольные программы были, и всякие шоу разные. То есть мы к этой площадке уже тоже привыкли. И публика такая очень активная, такая очень добрая, любящая музыку. С нами зал очень понравился. Мы в зал пели хором «Маленький самолет». В общем, замечательно все.
2: Эмоции, как всегда, положительные, потому что у дорожного радио публика, которая мне нравится. Видимо, я тоже ей нравлюсь, этой публике, поэтому меня приглашают и пригласили в этот раз. Было очень хорошо. Эмоции такие, что я новую песню спел, и ее хорошо приняли. Она уже крутится на дорожном радио. Песня называется «Слова – это просто ветер».
0: Ну, а я хочу вас обрадовать. Уже в 2027 году мы вновь встретимся с вами в Москве на весеннем концерте «Звезды дорожного радио». Ну, а я передаю слово программному директору Кириллу Сорокину.
3: Спасибо то, что вы каждый день вместе с нами в пути. И мы стараемся и делаем свою работу с большой любовью для вас, для наших дорогих радиослушателей. А я, пользуясь случаем, поздравляю всю команду Дорожного радио с Днем радио. Спасибо вам то, что вы делаете эту прекрасную, классную радиостанцию.
0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
4: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Смеситель для кухни, с которым удобно готовить. Высокий излив, гибкий матовый корпус с удобной регулировкой и отдельным выходом под питьевую воду. Получите скидку, обновите кухню без лишних затрат в физических магазинах «Санти».

0: изготовления садовой техники по сниженным ценам. В магазинах «Инструмент». В Кирове на Владимирской 101, Горького 61 и Мелькомбинаторском 7. В Котельниче на Советской 77. В Омутнинске на Коковихина 7.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74 75 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
3: А давай, только шашлык еще возьмем.
2: А где самый вкусный?
3: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Дорожное радио представляет.
9: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
10: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
9: Добронравов, Шукшина, Быстров.
11: Нам проводник нужен.
9: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
8: Дорожное радио.

0: эфире радиоканал «Пятый Рим» для детей старше 12 лет. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы – магазин низких цен «Светофор» ООО «Торгсервис 43». С вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
0: Россия.
1: В Госдуме разработали законопроект о ежемесячной доплате к страховой пенсии по старости в размере 50% от фиксированной части для пенсионеров, которые воспитали от 3 детей, пишет «Известия». Депутаты предлагают установить доплату в размере почти 5000 рублей с ежемесячным начислением и последующей индексацией. В Думе призывают принять во внимание всех законных представителей, включая родителей, приемных родителей, бабушек и дедушек, которые воспитали от 3 детей до наступления их совершеннолетия. В Госдуме предложили изменить правила поступления в магистратуру, установив в федеральных образовательных стандартах требования к соответствию профиля программы, пишет газета.ру. В пояснительной записке отмечается, что также предлагается установить требования к ранее полученному высшему образованию, а также к опыту работы лица, поступающего на обучение по программам магистратуры. По мнению парламентариев, существующие нормы не создают условий для учета имеющейся квалификации при поступлении в магистратуру. Это приводит к тому, что студенты не получают фундаментальных знаний, а их профессиональные компетенции не формируются.
0: Транспорт.
1: В Госдуме предложили усилить ответственность авиакомпаний за овербукинг, пишут «Известия». Депутаты хотят увеличить штраф за отказ в перевозке пассажиров в 2 раза и обязать перевозчика выплачивать пострадавшему автоматическую компенсацию в размере половины от суммы штрафа. Выплата должна производиться независимо от возврата стоимости билета и предоставления альтернативного рейса. По мнению авторов идеи, это повысит экономическую ответственность авиакомпаний, снизит число судебных споров и обеспечит более быстрое восстановление прав пассажиров. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути». Спонсор программы – магазин низких цен «Светофор» ООО «Торгсервис 43».

дорожном радио. В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В банке «Хлынов» выгодные условия для бизнеса по приему платежей по СБП для новых клиентов. Сосредоточьтесь на развитии бизнеса, а не на расходах. Узнайте подробности в офисах банка по телефону 8 800 250 2777 и на сайте bank-хлынов.ру. Начните работать с банком «Хлынов». АО КБ «Хлынов». Лицензия ЦБРФ номер 254.
2: «Светофор». Квас «Вятский» традиционный 3 литра 132,70. Акция действует с 15 апреля по 15 мая. Цены указаны в рублях.

0: торговый центр «Мебель» на Герцена 88.
1: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. Сети магазинов «Стройпад». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройпад». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройпад».
2: Давно пора переезжать в свой дом. Если годик-другой подождать, совсем не по карману будет. Вот я и заказал дом в новом коттеджном поселке «Миллениум» в деревне Черки. Строить будет «Камелот». Им я доверяю. Подробнее о коттеджном поселке «Миллениум» по телефону 410-143.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74-75-90. Код города 83-32. Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

Королевским. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами Футей Александр Карпин.
2: О главном.
4: Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников связи с Днем радио. Глава кабинета министров назвал радио самым удобным, надежным и доступным источником связи для миллионов людей и отметил, что российские радиостанции объединяют слушателей и хранят культурное наследие страны. Добавлю, что на Останкинской телебашне Москвы в честь Дня радио зажглась праздничная подсветка от европейской медиагруппы, а генеральный директор ЕМГ Роман Емельянов подчеркнул, что для нашей большой радиосемьи и для миллионов слушателей по всей стране каждый день – это День радио. Дорожное радио поздравляет коллег и вас, дорогие слушатели. Спасибо за то, что вы с нами вместе в пути. Возрожденная марка «Волга» сертифицировала свой третий автомобиль. Одобрение типа транспортного средства было выдано кроссоверу К40. Это означает готовность модели к продаже. В моторную гамму вошли два двигателя с турбомоторами, 147 лошадиных сил для машины с передним приводом и 200-сильный движок для полноприводного кроссовера. Построен автомобиль на платформе «Geely Atlas». Начать продажи всей своей линейки автомашин «Волга» планирует в третьем квартале текущего года. Президент Владимир Путин поручил усовершенствовать систему маркировки товаров «Частный знак». Глава государства назвал эту работу очень важной в ходе встречи с главой Ростеха Сергеем Чемезовым. Сейчас система «Частный знак» охватывает свыше 50 товарных групп от лекарств до детских игрушек. С апреля 2026 года обязательной стала маркировка «Частным знаком» смазочных материалов, моторных масел, антифризов и тормозных жидкостей. А с 1 мая маркировка появилась на ноутбуках, смартфонах и светодиодных лампах. В целом, нелегальный оборот за счет системы маркировки снизился втрое, с 26% до 9%.
2: Транспорт.
4: В США отзывают свыше 220 тысяч автомобилей Tesla. Из-за проблем с камерами заднего вида изображение может отображаться с задержкой при включении задней передачи, причем пауза может достигать 11 секунд, что снижает обзорность и увеличивает риск ДТП. Пока ни одной аварии зафиксировано не было, а владельцам электрокаров Tesla не придется при этом посещать сервисные центры. Достаточно будет обновить программное обеспечение. Американские СМИ отмечают, что в масштабах всего автопрома такой отзыв незначителен. Так только в текущем году компания Toyota отзывала по разным причинам свыше миллиона своих автомашин, а Ford – почти 10 миллионов авто. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Погрузитесь в атмосферу безмятежного отдыха с новой коллекцией «Голубая лагуна» от Miratex. Подушки всего от 690 рублей, одеяло от 1700. А еще в мае вас ждет скидка 15% на все матрасы.
2: Друг, а ты где новые шины купил?
3: Где купить хорошие шины? Сеть шинных центров «Резина». Я там всегда шины покупаю. Ассортимент, гарантия и цены отличные. Еще и шиномонтаж в подарок сделали.
2: Спасибо, друг. Поеду за шинами в «Резину».
3: Любишь машину? Шины покупай в «Резине».
4: Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года. Подробности об организации правил и месте проведения акции уточните у продавцов консультантов.
5: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
6: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
7: К летней рыбалке будь готов! Лодки, квадроциклы, катера, лодочные моторы, прицепы, рыболовные товары и экипировка в большом магазине «Fish Tree». Приезжайте! Торговый центр «Город», Горького 7А, магазин «Fish Tree».
8: Хватит ездить по вахтам! «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74 75 90. Код города 83 32.
10: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
10: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле. Дадим еще 10% от разницы в цене.
9: Я иду в «Кари», а вы?
8: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, Русаковская, 13-00+.
0: Дорожное радио представляет.
11: Яркое приключение для всей семьи.
12: Я покажу тебе мир.
13: Обалдеть!
11: Большое кино про большие машины.
14: Грузовики, за работу!
11: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Пятый Рим». Для детей старше 12 лет. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
0: Россия.
1: В России предложили сократить выходные во время новогодних праздников в пользу майских. С такой идеей выступил сенатор Айрат Гибаддинов, пишут РИА Новости. В 27-м году новогодние праздники продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января, в то время как в мае россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. По словам сенатора, во время майских праздников многие люди планируют отдых на природе и поездки за город, однако, добавил он, из-за разрыва между праздничными днями людям приходится возвращаться на работу буквально на несколько дней. В Госдуме предложили решение проблемы горячего питания в школах, пишут РИА Новости. По словам депутата Сергея Леонова, ее можно решить несколькими способами, в том числе с помощью аутсорсинга, то есть передачи функций по организации питания сторонней специализированной компании или посредством переоборудования школьных столовых. При этом парламентарий отметил, что переоборудование школ возможно не везде, поскольку сами здания построены достаточно давно, что делает работы крайне трудными.
0: Транспорт.
1: Перед поездкой на электросамокате пользователям придется пройти тест на знание ПДД. Как пишет «Коммерсант», в новом сезоне кикшеринговые компании оснастили свои сервисы опросником о безопасной езде. Он состоит из 10 основных вопросов, например, какие есть возрастные ограничения, нужно ли спешиваться при переходе дороги, сколько составляют штрафы за нарушения на самокатах. Тест займет не более 2 минут. Если пользователь отвечает неправильно, ему покажут правильные ответы. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
2: В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Нужны качественные подшипники? Приезжайте в «Интерподшипник» на Ломоносова, 5. Здесь огромный выбор подшипников. От бюджетных до японских брендов премиум-класса. Ремни, сальники, стопорные и уплотнительные кольца, шпонки, смазки, инструмент и многое другое. Действует система скидок. Отсрочка платежа для юридических лиц. «Интерподшипник» на Ломоносова, 5. Честные подшипники по честным ценам. Звоните 211-655.
1: Открой сезон шашлыков с «Юла-маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Йола Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Йола» – вкусно есть, полезно.
2: Надо мебель в ТЦ «Мебель». Хочешь мебель в ТЦ «Мебель». Ты запомнил в ТЦ «Мебель», «Мебель».
3: Торговый центр «Мебель» на Герцена, 88.
4: Экономь с глобусом. Кешью жареный миндаль очищенный, ореховый дар. Цена по бонусной карте 149,99. Цены действуют с 4 по 10 мая. Цена указана в рублях.
5: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой. И раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
6: Умная защита от протечек дома. Вы уезжаете и переживаете за воду? В физических магазинах «Сантехмаркет» есть система защиты от протечек и комплектующие. Это дешевле, чем ремонт у соседей. Подберем комплект, организуем доставку.
7: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест» Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
8: Ваш бизнес не может стоять на паузе. Километры дорог, тонны груза и сотни моточасов. Ваша техника работает на пределе. Выбирайте защиту, проверенную профессионалами. «Лукойл Авангард». Линейка масел для коммерческого транспорта. Превосходная чистота двигателя, легкий запуск и защита от износа в любых условиях. «Лукойл Авангард». Выбор профессионалов. Двигайтесь к цели без остановки.
9: ООО «Движение Автомасла». Официальный дилер ООО «ЛЛК Интернешнл».
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74 75 90. Код города 83 32.
11: В эфире радиоканал «Пятый Рим». Для детей старше 12 лет.
10: Погода на Дорожном радио.
12: О погоде в Кирове завтра в областном центре пасмурно, небольшой дождь, говорят синоптики. Температура воздуха днем плюс 14-15 градусов, но вот ощущается как плюс 11, ночью дойдет до плюс 9 градусов, ощущается как плюс 4, порывы ветра до 3 метров в секунду, влажность 40%. В Котельниче пасмурно, до плюс 14-16 градусов, небольшой дождь, дорожное радио вместе в пути.
11: В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.
10: «Дорожное радио».

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
5: О главном.
4: Правительство утвердило концепцию развития пригородных электричек до 2035 года. Ключевое нововведение – переход на систему долгосрочного транспортного заказа. Регионы смогут заключать договоры с перевозчиками на срок от 3 до 15 лет. Ожидается, что это позволит обновлять подвижной состав и повысит качество обслуживания пассажиров. Также в течение 10 лет планируется закупить порядка 7 тысяч новых вагонов электричек. Стал шире перечень оснований для аннулирования водительских прав. С 1 марта будущего года сделать недействительными водительские права может отказ от прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования. Его назначат, если на плановом медосмотре врачи заподозрят у водителя заболевание, несовместимое с управлением автомобилем, и диагноз в дальнейшем подтвердится. Турция выдала разрешение на пусконаладочные работы на втором энергоблоке атомной электростанции «Акую». Ее строит российская госкорпорация «Росатом». Параллельно со строительством специалисты приступают к проверке и наладке оборудования. Напомню, что АЭС в провинции Мерсин станет первой атомной электростанцией Турции. Состоять она будет из 4 энергоблоков. Первый планируют запустить уже до конца года. Жители России смогут сохранить номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Сейчас при сохранении номера абонент остается на прежнем тарифе, поэтому звонки в новой республике, крае, области и так далее обходятся дороже. Утвержденные правительством правила устранят этот недостаток с 1 сентября. Сохранить номер можно будет и при смене оператора, что актуально, если прежняя компания не работает в новом регионе.
3: Транспорт.
4: Серийное производство самолетов МС-21 и Суперджет 100 планируется начать в будущем году. Об этом генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемизов сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Сергей Чемизов выяснил, что импортозамещенный Суперджет 100 уже выполнил 80% всех сертификационных полетов. Ранее в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов предположил, что импортозамещенный Суперджет может приступить к регулярным рейсам уже в конце этого года. В настоящее время в разной степени готовности находятся 26 серийных бортов из 42, по которым заключены контракты. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Вау, шок, цена в глобусе. Мороженое пломбир на сливках 75 граммов, чулный холод 29 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте, цена действует до 10 мая.
2: Вместе мы сила. Поддержи отечественный автопром. Купи автомобиль КАМАЗ. Поможем выбрать, обслужить, отремонтировать. Сервисный центр КАМАЗ в Кирове на Северном кольце 22А. Телефон 715-100. Для вашего удобства мы открыли дополнительную точку продаж запасных частей на Производственной 43. Телефон 45-00-01.
3: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
4: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
0: К летней рыбалке будь готов! Лодки, квадроциклы, катера, лодочные моторы, прицепы, рыболовные товары и экипировка в большом магазине «Fish 3». Приезжайте! Торговый центр «Город», Горького 7А, магазин «Fish 3».
5: В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль, и только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1, телефон 704040.
6: Главная премьера сезона в «Оптиках Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в «Оптику Ясно». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Вот купил я в инструменте дрель, насос, бензопилус. Сэкономил кучу денег, мотоблок еще возьму.
8: Большое поступление садовой техники по сниженным ценам. В магазинах «Инструмент». В Кирове на Владимирской 101, Горького 61 и Мелькомбинаторском 7. В Котельниче на Советской 77. В Омутнинске на Коковихина 7.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74 75 90. Код города 83 32. Дорожное радио. Звук поставим.

0: Реклама. Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
2: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
3: От Вернер?
2: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
3: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
2: Чижик. 100% гарантия качества.
4: Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях, удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
13: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле дадим еще 10% от разницы в цене.
12: Я иду в «Кари», а вы?
1: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари», УГРН 11-177-46-49-15-00, Москва, Русаковская, 13-00+.
14: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
15: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
16: Кроме «Лента Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
17: В ленту!
18: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Дорожное радио.

0: FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Пятый Рим» для детей старше 12 лет. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
0: Россия.
1: В России выступили с идеей предоставить бесплатную парковку для двух автомобилей многодетным семьям, пишут «Известия». Сейчас право бесплатной парковки предоставляется на один автомобиль многодетной семьи, однако планируется внести изменения в методические рекомендации до 30 июня текущего года. В Минтрансе дополнили, что эти рекомендации уже переданы региональным органам власти, которые определяют право на льготы для многодетных семей. В Госдуме предложили ввести ежемесячную выплату на ребенка для работников бюджетной сферы, пишет газета «РО». Она составит 25% от МРОТ. Депутаты также хотят распространить эту льготу на муниципальных служащих. Они отметили, что в России нужно больше льготных программ, направленных на повышение рождаемости. В свою очередь депутат Светлана Бессараб отметила, что в России ежегодно отмечается рост количества отцов, которые уходят в декретный отпуск. Обычно такие решения принимают мужчины, которые зарабатывают меньше жен и имеют менее успешную карьеру.
0: Транспорт.
1: В Минтрансе напомнили о правах пассажиров в случае задержки авиарейсов. Памятка о подготовленной из-за введения временных ограничений в аэропортах страны для обеспечения безопасности, пишет российская газета. В частности, ведомство напоминает, что если ожидание вылета длится 2 часа, пассажиров должны обеспечить прохладительными напитками, а также предоставить возможность сделать 2 телефонных звонка или отправить 2 письма по электронной почте. При задержке в 4 часа их должны покормить горячей пищей и далее предоставлять ее каждые 6 часов ожидания днем или 8 часов ночью. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
2: В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Стоп! А мы ничего не забыли?
2: Забыли. Едем в Домострой. Там низкие цены на товары для дома, дачи и сада.
1: А где он?
3: Торговый комплекс «Домострой». Улица Производственная, 35. По пути на Советский тракт удобно и экономно.
4: Нужна мебель со скидками? Центр мебели «Весна» на Щерса, 73. Обставь всех! Обставь дом! Центр мебели «Весна» на Щерса, 73.

0: улица Красноармейская, 152. Приходи или звони и заказывай. Телефон 43-2013. 43-2013. ИП Леушина Наталья Николаевна. УГРНП 319-435-300-043-944.
1: Экономи с глобусом. Шпикачки ароматные Вятского Заречья 1 килограмм. Цена недели 449-99. Цены действуют с 4 по 10 мая. Цена указана в рублях.
2: Бойлер придумал греть? В физических магазинах Сантехмаркет водонагреватели и все для подключения. Подбор по мощности и объему. Доставка и установка.
3: Давно пора переезжать в свой дом. Если годик-другой подождать, совсем не по карману будет. Вот я и заказал дом в новом коттеджном поселке «Миллениум» в деревне Черки. Строить будет «Камелот». Им я доверяю. Подробнее о коттеджном поселке «Миллениум» по телефону 410-143.
4: Любишь машину? Приезжай на шиномонтаж в «Резину». Сделайте качественный шиномонтаж в сервисных центрах «Резина». Комплекс 4 колеса всего от 1300 рублей. Запись по телефону 41-10-10 или на сайте резина43.ру. Любишь машину? Приезжай на шиномонтаж в «Резину».
5: К летней рыбалке будь готов! Лодки, квадроциклы, катера, лодочные моторы, прицепы, рыболовные товары и экипировка в большом магазине «Фиш-3». Приезжайте! Торговый центр «Город», Горького 7А, магазин «Фиш-3».
6: БКК представляет. Кем бы ты ни был, хлеб – неотъемлемая часть твоей жизни. Торговая марка «Киров Хлеб» – это хлеб для каждого и на любой вкус. Современное производство, опыт, традиции и стабильное качество. «Киров Хлеб» – с любовью для родного города.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74 75 90. Код города 83 32.
8: В эфире радиоканал «Пятый Рим» для детей старше 12 лет.
9: Погода на Дорожном радио.
10: О погоде в Кирове завтра в областном центре пасмурно, небольшой дождь, говорят синоптики. Температура воздуха днем плюс 14-15 градусов, но вот ощущается как плюс 11, ночью дойдет до плюс 9 градусов, ощущается как плюс 4, порывы ветра до 3 метров в секунду, влажность 40%. В Котельниче пасмурно, до плюс 14-16 градусов, небольшой дождь, Дорожное радио вместе в пути. Спонсор программы ТЦ «Мебельная Герцена 88» ИП Ибрагимова.

0: вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио. В эфире радиоканал «Пятый Рим». Для детей старше 12 лет. Дорожная хроника.
3: В студии Арсений Антипин. Приветствуем всех, кто в пути. В нашей области перевозчики перешли на летний график работы. В региональном Минтрансе сообщили, что сезонные маршруты до садоводческих товариществ возобновили свою работу. Их обслуживает областное предприятие «Киров-пассажир-автотранс». С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Минтранса.
2: Для тех, кто за рулем.
3: В районе дома номер 193 на улице Никитской ограничили движение транспорта. Это связано с проведением строительно-монтажных работ. Пишет администрация Кирова, полностью восстановить движение на дороге планируют 6 мая.
2: Информация ГАИ.
3: С информацией обращается старший инспектор отдела управления госавтоинспекции УМВД России по Кировской области Юлия Татаринова.
4: В преддверии праздничных и выходных дней госавтоинспекция Кировской области напоминает о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. В период массовых поездок, загородного отдыха и встреч с близкими особенно важно помнить – алкоголь и управление транспортом несовместимы. Недопустимо садиться за руль автомобиля, мотоцикла, мопеда и любого иного механического транспортного средства в состоянии опьянения. Такое поведение ставит под угрозу жизнь и здоровье как самого водителя, так и пассажиров, пешеходов и других участников дорожного движения. Напоминаю, что данное нарушение влечет наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.
2: В дорогу.
3: Призываем водителей быть внимательнее на дороге, будьте особенно осторожны при движении в темное время суток и в плохую погоду. Дорожное радио вместе в пути.
5: В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: Нужны качественные подшипники? Приезжайте в «Интерподшипник» на Ломоносова 5. Здесь огромный выбор подшипников. От бюджетных до японских брендов премиум-класса. Ремни, сальники, стопорные и уплотнительные кольца, шпонки, смазки, инструмент и многое другое. Действует система скидок. Отсрочка платежа для юридических лиц. «Интерподшипник» на Ломоносова 5. Честные подшипники по честным ценам. Звоните 211-655.
1: Стоп! А мы ничего не забыли?
2: Забыли. Едем в Домострой. Там низкие цены на товары для дома, дачи и сада.
1: А где он?
3: Торговый комплекс «Домострой». Улица Производственная, 35. По пути на Советский тракт удобно и экономно.
4: В банке «Хлынов» выгодные условия для бизнеса по приему платежей по СБП для новых клиентов. Сосредоточьтесь на развитии бизнеса, а не на расходах. Узнайте подробности в офисах банка по телефону 8 800 250 2777 и на сайте bankdefishlynov.ru. Начните работать с банком «Хлынов». АО «КБ Хлынов». Лицензия ЦБРФ номер 254.
5: «Светофор». Соус томатный шашлычный 690 граммов 88,90. Акция действует с 15 апреля по 15 мая. Цены указаны в рублях.
6: Все запчасти для китайских авто в одном месте. Азия Авто стала в два раза больше. Запчасти для Черри, Джили, Хавейл, Лифан и других моделей в наличии и под заказ. Московская 102В. Планета Авто. Звоните 46 46 20.
7: Вау, шок! Цена в глобусе! Чехохбили охлажденные Акашево 1 килограмм 169 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
8: Да, биткоин надо было брать в 2012.
9: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
10: Сочный мясной и родной аромат. Вкусу такому всегда будешь рад. Колбаса «Прима» вареная, кировский мясокомбинат, 159,99. Покупайте с выгодой только в фирменной сети «Дороничи».
11: Срок акции с 4 по 31 мая 2026 года. Подробности в организации правил проведения. Акции уточните в магазинах фирменной сети «Дороничи». Цена указана в рублях. Количество товара ограничено.
12: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74 75 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается, а перед жителями всех возрастов открываются новые возможности. С 27 по 29 мая в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский пройдет морской конгресс «Дальний Восток-2026». На мероприятии соберутся руководители федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеры крупных компаний, ученые и представители образовательного сообщества. А еще больше 150 иностранных делегатов. Главным событием станет пленарное заседание «Дальний Восток. Морские ворота России». Новый транспортный каркас, индустриальный рост, глобальные маршруты. Эксперты обсудят синхронизацию судостроения с потребностями заказчиков, модернизацию портов, обновление флота и решение кадровых вопросов. А чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
0: Реклама.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
4: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
11: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле дадим еще 10% от разницы в цене.
10: Я иду в «Кари», а вы?
11: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари», УГРН 11-177-46-49-15-00, Москва, Русаковская, 13-00+.
12: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
13: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
14: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
15: Большое кино про большие машины.
16: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
17: Дожму я.
16: На газ или на тормоз?
15: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Пятый Рим» для детей старше 12 лет. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы «Центр мебель Весна» ИП Плюснин Герман Эдуардович. С вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
0: Россия.
1: В России запущена бесплатная федеральная горячая линия по теме организации летнего отдыха. Родители могут получить консультацию по подбору лагерей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишут РИА Новости. Позвонить можно по номеру 8 800 250 28 90. Линия работает круглосуточно. Вице-премьер добавил, что регионам рекомендовано создать аналогичные службы в своих субъектах. Летний сезон 26-го года в российском внутреннем туризме демонстрирует устойчивый интерес к спокойному отдыху, оздоровительным программам и поездкам в малые города, пишет «Известия». Отдельное направление спроса связано с оздоровительным туризмом. В издании подчеркивают, что очень заметен тренд на оздоровление, лечение и восстановление как среди молодых, так и среди взрослых. Еще одним заметным трендом стали поездки в малые города, где туристов привлекают спокойный ритм жизни и аутентичная архитектура.
0: Транспорт.
1: В России скорректировали порядок проведения экзаменов на водительские права. Некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта 2027 года, пишет РБК. Согласно поправкам, практический экзамен на получение прав будет назначаться не позднее 60 дней после сдачи теории, ранее до 6 месяцев. В случае, если кандидат не сдаст практику в течение полугода, ему придется заново проходить теоретический экзамен в течение месяца после истечения срока. Сроки сдачи экзаменов можно будет переносить по заявлению в подразделении госавтоинспекции. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Спонсор программы «Центр мебель Весна» ИП Плюснин Герман Эдуардович.
3: Знаешь, где центр мебели? Центр мебели Весна на Щерса 73.
0: Новости на Дорожном радио.
4: В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Знаешь, где центр мебели? Центр мебели «Весна» на Щерса 73.
1: Погрузитесь в атмосферу безмятежного отдыха с новой коллекцией «Голубая лагуна» от «Миротекс». Подушки всего от 690 рублей, одеяло от 1700. А еще в мае вас ждет скидка 15% на все матрасы.
0: Давно пора переезжать в свой дом. Если годик-другой подождать, совсем не по карману будет. Вот я и заказал дом в новом коттеджном поселке «Миллениум» в деревне Черки. Строить будет «Камелот». Им я доверяю. Подробнее о коттеджном поселке «Миллениум» по телефону 410-143.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74-75-90. Код города 83-32.
3: В эфире радиоканал «Пятый Рим». Для детей старше 12 лет.
2: Погода на Дорожном радио.
4: О погоде в Кирове. Завтра в областном центре пасмурно, небольшой дождь, говорят синоптики. Температура воздуха днем плюс 14-15 градусов, но вот ощущается как плюс 11, ночью дойдет до плюс 9 градусов, ощущается как плюс 4, порывы ветра до 3 метров в секунду, влажность 40%. В Котельниче пасмурно, до плюс 14-16 градусов, небольшой дождь, Дорожное радио вместе в пути.
2: В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.
5: «Дорожное радио».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карбин.
2: О главном.
4: Столичный аэропорт Шереметьево запустил систему биометрической идентификации пассажиров в тестовом режиме. Воздушная гавань подключилась к государственным информационным системам идентификации и биометрии. Пассажиры в Шереметьеве смогут проходить регистрацию и предполетный досмотр, а позже садиться в самолет, не предъявляя паспорт и посадочный талон. Достаточно будет посмотреть в камеру на специальном турникете. Планируется, что сдать биометрические данные можно будет прямо в аэропорту, а первыми предстоящим летом новой технологией смогут воспользоваться в шереметьевском терминале Б пассажиры рейса от Москвы до Санкт-Петербурга. Международный олимпийский комитет вернул полноценный статус Белоруссии на международных соревнованиях. Исполком этой организации отменил все ограничения для белорусских спортсменов. Теперь они вновь смогут выступать на международных соревнованиях под флагом и гимном своей страны, как в индивидуальных, так и командных видах спорта, а не в статусе нейтральных атлетов. При этом для российских спортсменов Международный олимпийский комитет ограничения пока сохранил. Появился детальный список товаров, исключенных из параллельного импорта. Прежде всего, речь идет об электронных устройствах от мировых брендов, компьютерах, ноутбуках, флешках оперативной памяти, жестких дисках и так далее. Также в приказе ведомства перечислены отдельные бренды электрических зубных щеток, детских игрушек, спортивных и гигиенических товаров, перечисляет парламентская газета. Серийное производство самолетов МС-21 и Суперджет 100 планируется начать в будущем году. Об этом генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемизов сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Сергей Чемизов выяснил, что импортозамещенный Суперджет 100 уже выполнил 80% всех сертификационных полетов. В настоящее время в разной степени готовности находятся 26 серийных бортов из 42, по которым заключены контракты.
2: Транспорт.
4: В США отзывают свыше 220 тысяч автомобилей Tesla. Из-за проблем с камерами заднего вида изображение может отображаться с задержкой при включении задней передачи, причем пауза может достигать 11 секунд, что снижает обзорность и увеличивает риск ДТП. Владельцам электрокаров Tesla не придется посещать сервисные центры. Для исправления ошибки достаточно будет обновить программное обеспечение. Американские СМИ отмечают, что в масштабах всего автопрома такой отзыв незначителен. Так только в текущем году компания Toyota отзывала по разным причинам свыше миллиона своих автомашин, а Ford почти 10 миллионов авто.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74 75 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край. Здесь группа компаний DNS Development при поддержке корпорации развития Дальнего Востока реализует масштабные проекты полного цикла в жилищном строительстве. Общий объем инвестиций компании на данный момент превышает 30 миллиардов рублей. Главный проект DNS City. Это не просто жилой комплекс, а часть города-спутника Владивостока. Согласно мастер-плану, здесь

0: А для детей построят два образовательных центра со школами и детскими садами. DNS Development создает не только жилье, но и собственную производственную базу. Ее сердце – домостроительный комбинат «Приморье». Это самая современная площадка по выпуску железобетонных изделий на всем Дальнем Востоке. Мощности завода позволяют сдавать до 150 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. А для специалистов здесь уже организовано более 300 рабочих мест. Компания активно приглашает профессионалов из других регионов. Новым сотрудникам помогают с переездом и поиском жилья. Компенсируют аренду, а также оказывают финансовую поддержку. До 1 000 000 рублей по программе «Трудовая мобильность». Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
1: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
5: Это история нашей семьи.
4: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей. С 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
12: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления «Автокредит». «Автокредит» предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Дорожное радио представляет.
14: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
15: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
14: Добронравов, Шукшина, Быстров.
16: Нам проводник нужен.
14: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
13: Дорожное радио.

FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-49-359, выданная Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 12 лет.

0: совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя